мир, моя правда, бай. Ну, так не хочу, что все живы, а не мешайте мне, в этом закону край. Играй, тебе скажи, так не хочу, мир, моя правда, бай. Ну, так не хочу, что все живы, играйте.